О солнце Санта Маринелле, излизанный тобою, я получал не раз, да, в посольствах США.

врезалась нам в капилляры. А наша надежда сползала по стенам, мух не отгоняя.